Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Record.

0: устройств. Это я говорю про Harmony. Еще из интересного, компания Samsung выпускает критический патч для своих телефонов, пытаясь убрать проблемы 45 уязвимостей. А еще крупный скандал произошел в мире кибербезопасности и запрещена грамма. Там хакеры научились обманывать автоматизированную и систему поддержки и массово угоняют записи пользователей. Будьте осторожны. В общем, друзья, это были самые интересные новости из мира гаджетов и технологий. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы на лето себе хотите купить классный смартфон, и у вас есть там, не знаю, 50, 60, 70, 100 тысяч рублей, не знаете, какой купить, спрашивайте. Если вам нужны прикольные наушники, может быть, за 5 тысяч, а может, за 10, спрашивайте. Или часики, а может быть, телефон вашему ребенку на лето. Любые вопросы присылайте при помощи приложения Радио Рекорд. Обязательно обозначайте ваш бюджет. Это поможет нам ответить на ваши вопросы. Так что не прощаемся.
1: Техноблог. По пятницам. В Вейкаперах. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Семейную ипотеку в России с 1 июля могут изменить и привязать условия программы к числу детей в семье. Как заявил замминистра строительства, обновленный механизм должен стимулировать рождаемость. Ранее обсуждалась идея повысить ставку до 12% для семьи с одним ребенком, сохранить 6% для семьи с двумя детьми и снизить до 4% при наличии трех детей. Более 85% вызовов скорой помощи в России обслуживается менее чем за 20 минут. Об этом сообщил министр здравоохранения.

0: Михаил Мурашко. По его словам, среднее время прибытия медиков не превышает 20 минут, несмотря на большие расстояния и климатические особенности страны. Объединенные Арабские Эмираты запретили пользоваться соцсетями детям младше 15 лет. Решение утвердил Совет министров страны. Согласно новым правилам, детям до 15 лет нельзя создавать аккаунты, публиковать контент, оставлять комментарии и вступать в группы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиунрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
15: Ретур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Ретур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
16: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
20: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
21: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
23: Рекорд.

0: каперы. Фил сейчас будет отвечать на ваши вопросы. Фил, привет.
1: Да, здорово, всем привет.
2: Привет, Фил. Подскажи, пожалуйста, какие-нибудь хорошие часы для ребенка, чтобы функции все были нужны и не садились за один день.
1: Мне кажется, часов, которые садятся за один день, их как будто бы не существует. Вообще, что касается детских часов, тут такая история. Все большие бренды вообще эту историю практически игнорируют. И я только знаю компанию Huawei, которая выпускает часы для детей. Но они стоят в районе там 11 тысяч. То есть это в целом так достаточно дорого. И если нужны часы, которые будут там стоить 2, 3, 4 тысячи, это, соответственно, будут какие-то ноунейм часы. И чтобы посмотреть, какой из них выбрать, лучше открыть соцсети и посмотреть видосики. Есть всякие подборки детских часов. Одни с камерами и с определениями, где ребенок находится и так далее. И это все в основном ноунейм часы. Вот надо тогда что-нибудь выбирать. Они, естественно, работают не день, они работают нормально, поэтому тут можно не переживать.
0: Что купить до 70-80 тысяч? Рассматривал Honor или можно что-то еще другое?
1: Ну, я бы сказал так, все, во-первых, зависит от задач. Если нужны там хорошие камеры, это одно. Если нужен хороший игровой смартфон, это немножко другое. За 70-80 это флагман, и по большому счету можно купить все, что угодно. За 80 тысяч можно купить Galaxy S26 Ultra. Можно купить новый Vivo X300 Ultra. Oppo Find X9 Ultra не влезет в эту цену. А Honor Magic 8 Pro сюда подойдет. То есть прямо очень много, практически любой флагман можно купить. Зависит, наверное, от того, чего хочется. Если нужны самые крутые камеры, ну тогда я бы смотрел в сторону китайцев. Если нужна какая-то универсальность, тогда, наверное, Samsung. А если, наверное, топ за свои деньги, можно купить OnePlus 15 за 50-60 тысяч, и это будет вообще офигенный телефон.
3: Хочется телефон, где самое длинное название.
2: Посоветуйте, пожалуйста, хорошую беспроводную зарядку для iPhone 17 Pro.
1: Ну, айфоны поддерживают стандарт, который называется MagSafe. И, соответственно, лучше всего, чтобы беспроводная зарядка была именно с таким стандартом. Тогда она будет примагничиваться, и у вас будет возможность телефон всегда держать, например, в машине, и он никуда не будет падать. Эта штука очень прикольная. Просто надо смотреть, чтобы было написано, что технология поддерживается MagSafe.
0: Фил, какие наушники за плюс-минус 5К купить с шумоподавлением? До потери моих были Honor Choice X5 Pro. Спасибо.
1: Honor Choice, это тоже неплохо. Я бы рекомендовал за эти деньги приобрести, например, OnePlus. Это OnePlus Buds 3, 4. В принципе, без разницы, какую модель. Можно выбирать то и другое. У OnePlus все хорошо. Можно брать реалмичные наушники. У них есть серия там Air и Pro. Они тоже могут стоить в районе там 4-5-6 тысяч. Можно смело выбирать Huawei-вские наушники FreeBuds. У них есть модельки, называются 5i, 6i, 7i. Ну, в зависимости от денег и того места, где будете приобретать. То есть вот эти три точно можно брать.
0: Круто, Фил, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: И до встречи!
1: Спасибо, ребят!
0: Пока!
1: Спасибо! Пока! Вейкаперы на рекорде!

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».
3: За

0: Сервис.про.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
12: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
13: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
14: Разгулялась волна, а тебе не почем.
15: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
16: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Еще немного про спортивные достижения поговорим. Вот, Ёж Борис, было дело, встретились как-то с корешами. Попинать мячик в футбол, часик-полтора где-то. В итоге они через час сдулись и разошлись. Я остался с другими поиграть. В итоге поиграл еще 7 часов, правда, потом неделю еле ходил вообще.
1: Да. Лучше, значит, не подходить к дому, чтобы мама не загнала.
2: Привет, вейкаперы, слушаю вас в Великобритании, город Херефорд. Собираем клубнику, в день проходим по 30-35 тысяч шагов. Меня зовут Ералы из Казахстана.
0: Никай пишет, в 2010 году, когда училась в техникуме, ходила на арбалетную стрельбу. Представляете? Круто.
1: Ого, у нас есть такая?
0: Ну, видимо, есть.
2: Арбалет. Любовь на днях проехала 37 километров на велосипеде по Акружской косе. Горжусь собой.
0: Да, Татьяна в школе занималась спортивной аэробикой. Это типа спортивной гимнастики, но без снарядов. Получила второй взрослый разряд. Пару лет назад решила вернуться в спорт и занялась бегом. Пробежала полумарафон в Исландии. Было очень круто. Ну, ничего себе.
1: Да, ничего себе. А до Исландии как добралась? Тоже бегом?
2: Евгений, мое спортивное достижение: в 7 классе занимался шашками, получил 3-й юношеский. Так вот, когда играл первую партию с тренером, чтобы научиться записывать партию, получилось так, что я ее выиграл, и она оказалась под запись еще. После этого тренер 3 раза меня обыграл, но мне было уже неважно.
0: Елена, КМС в беге на 100 метров и тройном прыжке. Тройной прыжок. Ничего себе. Ну, одни спортсмены. Одни спортсмены собрались в голосовалке. У нас на первом месте вариант 48%. Хожу по 7 тысяч шагов в день и больше. Представляете?
2: Молодцы.
0: Все соблюдают норму минимальную. На втором месте это в тренажерку ходят люди. И на третьем месте вариант это есть разряд по определенному виду спорта. Ну, самый спортивный точно.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге. В этом часе мы на ваши вопросы ответим. Любые присылайте нам в чат мобильного приложения Рекорда. Произойдет это примерно через минут 50.
3: Можете, кстати, свои вопросы задавать нам. Просто вы интересуетесь, например, нашим мнением. У вас какая-то дилемма стоит, а мы ее раз и разрулим в конце шоу.
2: Да, так и будет. Ждем ваше сообщение. Вот, кстати, спрашивали у нас про трансмиссию, будет или нет. Будет. Друзья, 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия Портал называется. Она 3 иностранных артиста. Это Ронски Спид, Алан Уотс и Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Ну круто же. Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте radiorecorduzhe.ru. Возрастное ограничение 18+. Кто спрашивал, забирайте трансмиссию.
4: Слишком много событий.
3: Обожаю вот эти вкусненькие предложения, понимаешь? Сразу же такой позаботился о себе. Еще и получается ценник такой классненький. Потом уже такой забываешь и опа, а у тебя и билеты, и мероприятия на носу.
4: А я в другом месте. Ну и ладно.
2: Придется возвращаться, да? Ну, круто. И кратко хочу вам рассказать, если вы вот планировали свой блог начать или что-то делать, там парень 126 дней режет хлеб на камеру. Реально, и знаете, в чем фишка? Все стороны должны совпадать. У него есть электронный циркуль, где он измеряет со всех ли сторон, он ровно отрезал кусочек хлеба. Это получилось на 120, вот как раз-таки, шестой день, и он очень сильно радовался этому событию. А люди наблюдали за этим.
4: Ну, это не самый какой-то вызывающий контент, который творят люди. Может, да, он красиво режет.
3: У меня есть вопрос. Почему? Вот тут вопрос к нам, понимаете? Мы же, когда скроллим ленту, мы же залипаем на вот такой контент. И сами, получается, делаем звездами и популяризируем вот такие вещи.
2: Может, и неплохо вообще, в принципе, что интернет-то блокируют, да?
4: Да, мы многого и не увидим.
2: Может, реально умнее станем, ну, перестанем вот подобное смотреть. Вот я это смотрел сейчас зачем-то 3 минуты, чтобы вам рассказать.
4: Так потом, ну, залипательная штука, да, она же, ну, не несет никакого-то негатива.
2: Да, и позитива не несет, она вообще ничего не несет.
4: И хлебушка захотелось.
3: Мозг, понимаешь, перестает думать в этот момент, он отдыхает. Это как раньше на телеке реалити-шоу смотрели, чтобы мозг отдыхал. Сейчас вот ленту смотрят.
2: Как мужик режет хлеб.
4: Сейчас, когда интернет, я вот про интернет, если заблокирую, скоро в каждых помещениях будет помещение, где ты пришел ко мне за книгой, но пришел без уважения.
2: В общем, да, мне кажется, надо фильтровать. Мне свои рекомендации так точно.
3: Да.
0: Дэнс лето.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про русалок.
2: Про русалок, конечно. Даже красиво покопаться в этой истории. Значит, оказывается, русалки с хвостами появились не в нашей культуре.
3: В европейской странах.
2: Да, в европейской, потому что у нас они были вообще с ногами. Все нормально с ними было.
3: В руках.
2: По поверьям, они могли защекотать человека до смерти или утащить на дно омута.
4: Классненькие.
2: Русалки не всегда жили в воде. Они проводили очень много времени, кстати, в лесах и на полях. Их описывали как бледных девушек в рваных сарафанах или белых рубахах с зелеными волосами. Вот что касается славянских русалок. Представили такое? Ближе к кикиморе.
1: Славик-русалка, да?
2: Да, а уже потом вот придумали, благодаря истории Ганса Христиана Андерсена, что как будто бы у нее рыбий хвост вместо ног. В легендах часто упоминается красивое пение сирены, русалок, завораживающих моряков. И самой известной русалочкой в мире считается Ариэль из диснеевского мультфильма.
1: Конечно, там Себастьян еще был.
3: Флаундер. В некоторых переводах он, кстати, Камбала. Да, то есть есть перевод, где там они Флаундер перевели как Камбала.
1: Почему у нас такого не было?
3: Я такой: Камбала, пойдем со мной.
2: Кстати, «Русалочка» — это первый фильм, в котором сотрудничали Pixar и Disney.
3: Отлично. Мультик ты имеешь в виду, потому что фильм там...
2: Я про мультик,
3: кто с кем сотрудничал, вообще непонятно, только не с головой.
1: До какого-то периода, по-моему, «Русалочка» была самой популярной принцессой Диснея.
2: Да?
1: Да. Она считалась самой топовой, даже когда уже существовали все остальные. Все любили девочки «Русалочку», ходили свадьбу на закате.
2: И причем ее сначала отказывались вообще делать. Через 50 лет прокатило, грубо говоря, это как стартап. То есть пришли с идеей, не-не-не, забраковали. И потом потребовалось еще 50 лет, чтобы все-таки это сделать.
3: Она действительно самая классная принцесса, потому что это единственная женщина, которая ради мужчины решила замолчать.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Гвардейской от Макаренко до Адели Кутуя. Также по Даурской от проспекта Универсиады до Павлюхина. И по Минулино от Айвазовского до Тихомирного. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: И Гитлер, и Злары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: Додо.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
9: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: хакеры. Любовный гороскоп.
1: На пятницу, 19 июня.
2: Овны, сегодня вы с легкостью напишите стихотворение, рассказ, оду, очерк, песню или реферат, в зависимости от того, каким именно будет ваше настроение.
1: Тельцы, сегодня ваши успехи в любви будут напрямую связаны с силой вашего интеллекта.
3: Близнецы, сегодня вам придет, вероятно, неприятное известие.
2: Раки, сегодня вам покажется, что ваш любимый человек недостаточно хорош для такого замечательного звания.
1: Львы, эй, не пренебрегайте сегодня семейными обязанностями.
3: Девы, какая бы погода ни была на улице, в душе у вас сегодня будет тепло и уютно.
2: Весы, будьте сегодня особенно осторожны с техникой, любви и запоминания. В ваших отношениях не будет ни грамма.
1: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек окажется мудрее, теплее и лучше, чем вам казалось раньше.
3: Стрельцы, вы для вашего любимого человека значите гораздо больше, чем сами можете себе представить.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто преодолеть некоторые стеснения по отношению к вам, прежде чем решиться на то или иное действие, причем довольно невинное.
1: Водолеи, в этот день звезды рекомендуют вам немного побыть параноиком и 1000 раз все проверить или перепроверить.
3: Рыбы, сегодня вы поймете, что недавно происшедшее событие действительно кардинальным образом изменило вашу личную жизнь, только вот непонятно в какую сторону, что теперь с этими изменениями делать. Любите друг друга, друзья!
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что Уиткоф и Кушнер пока сосредоточены на вопросе соглашения с Ираном. Полностью российский банкомат может появиться уже в следующем году. Об этом завел глава Госзнака Аркадий Трачук. По его словам, ключевой элемент устройства – модуль ресайклинга наличных. Уже создан в виде опытного образца, а завершить его разработку планируется до конца года. В странах Евросоюза обсуждают возможность пересмотра уже выданных россиянам шенгенских виз и видов на жительство. По данным источников, дискуссия ведется с весны и касается вопросов безопасности. Среди возможных оснований для проверок называют работу в российских компаниях, а также публичные политические заявления. При этом окончательного решения по введению таких мер страны ЕС пока не приняли. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум», «Май-июнь 2026», «С 13 мая по 21 июня 2026». Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». We'll be right back.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Расскажем прямо сейчас вам.
2: У меня горячая, добрая и мимишная новость. Разбив флакон геля для душа, девочка испугалась наказания и убежала из дома на 22 года. Нет, вот здесь как бы здесь есть и минус. Это настолько, видимо, она боялась в 9 лет. Там был просто флакон, который стоил не так-то дорого, $1.5. Но она была из необеспеченной семьи и побоялась наказания. И побежала на рынок, а там просто заблудилась, потерялась. Ее потом удочерили. И вот и они трогательно... То есть она не могла найти родителей. Родители ее искали. И вот они встретились через 22 года.
1: В голове играет песня, да? Hey ho!
3: Так она же легко могла их найти. По запаху. У них больше не было ничего, геля. Там же сразу видно.
2: Не, ну правда, но здесь есть месседж. Все-таки не ругайте детей, когда они что-то разбивают. Это просто вещь.
3: Может, не надо внушать детям, что вообще в принципе... Не, ругать-то ты, ну, как поучительнее, наверное, можно. Родитель сам решает. Но это что, как ее до этого ругали, что она такая... Ну все, из-за шампуня меня точно пришибут.
1: Это жизнь, такова ее судьба. Да. Ну, бывает. Первый кусок свадебного торта маме. Вот, такой пост завирусился в сети. Женщина в соцсетях заявила, что именно она, а не невеста, заслуживает первый кусок свадебного торта на их празднике. Аргумент: она растила сына, не спала, воспитывала его с первых дней, а жена появилась в его жизни недавно. Все, на этом аргумент ее закончились. Пришли мамы на мальчиков, встали на сторону невесты. Напомним, что свадьба — это праздник молодоженов вообще, а мать уже не главное. Другие предположили, что мужчина, выросший с такой матерью, вряд ли сможет построить здоровую семью.
2: Это в какой стране?
1: Это у нас, в
2: России. У нас? А закончилось все дракой?
1: Дракой нет, закончилось все обсуждениями в соцсетях только.
2: Ну и на чью сторону стоит? Просто у меня все время казалось, что это такая традиция, что с аукциона первый свадебный кусок молодожены разыгрывают и обычно выкупает чей-то отец.
1: Ты знаешь, да, сколько не продается времени торт на свадьбе? Уже, наверное, лет 10.
3: Я тебе даже скажу, каравай не везде есть.
1: Если с тебя брали деньги...
2: Не с меня, подожди, просто... А сейчас как?
1: Просто отдают кому-то первый кусок, и все.
2: Кому?
1: Решают молодые.
2: Вот, молодые решают.
1: Да, но не продается он уже, то есть как бы аукциона никакого нет. Это уже...
2: Ну, слушай, это как сами молодые решат, вообще неважно. Просто претензия в том, что она хотела, и невеста, и мать хотела торт.
3: Ну, тут хорошо, что она не ела его уже.
1: Невеста ничего не хотела. Она не вообще молчала про это все. А мать сказала, что ей просто обязаны его.
2: Обязаны.
1: Да, но тут такая позиция у человека, видите?
3: Ну, я думаю, что она к ним еще и переедет скоро.
1: Вместе с ними в свадебное путешествие полетит, скажет: я ж его рожала. Сыночка-корзиночка, я с тобой.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
10: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. Иликом. Если газ, то у нас.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы. На вопросы ваши отвечаем, как и обещали. Что сказать руководителю на работе, чтобы пойти купаться на речку?
1: Позвать его с собой.
0: Да зачем там нужен? Он же душный по-любому.
1: Вот как раз помоется.
0: Не, нужно что-то действенное. Бок болит, например. Нужно по какой-то весомой причине уйти. Ой, там кошка расцарапала подоконник. Я пойду.
2: Вы слышали, что сейчас самое время поесть рыбы?
0: Нужно обманывать.
1: Ее сначала нужно словить.
2: Да.
0: Я считаю, надо обманывать.
1: Поймать.
0: Он на речку не отпустят, конечно же. Взять за свой счет, например. День речки должен быть каждое лето, мне кажется.
2: Но главное, с собой не берите начальника.
0: Да, конечно. Сколько времени уделяете на сон, ребята?
1: Часов 5.
0: У меня сколько выйдет, сколько получится вообще.
2: Ну,
1: это
2: вообще,
1: рулетка.
0: Да. Это вообще каждый день лотерея, реально. Я не знаю, проснусь с утра или нет. Азат пишет: как давно вы работаете на радио и где работали раньше?
1: Ой.
0: Это очень долго.
1: Это очень долго вспоминать.
2: Там фирм, в которых я побывал.
0: Креативные сферы в основном, да?
2: Ну, да.
0: Мы работали в креативе, только с КВН, как пошло еще. Вот.
2: Ну, у меня первая работа, давайте так, вторая работа в Питере была, я на фейс-контроле работал.
0: Стас вот людей бил.
2: Да ну не бьем мы людей!
1: Вообще, ивент, да, юмор, камеди, КВН, вот это вот все, организация мероприятий, веселее!
0: Все, молодец.
1: Как я назвала слово ивент.
0: Никит, почему кроксы ненавидишь? Да не уродские, потому что. Ну, это как можно было выбрать человечеству? Чей голос в отбивках между песнями кричит «Лето!» У нас лето кто-то кричит. С таким задором интонацией кричит, что если зимой услышишь, то будет.
2: Все, я понял ненависть к кроксам.
0: Так.
2: Никита висел на обрыве, он не мог забраться, был дождь, это гроза. Он висит такой: «Помогите, ну хоть кто-нибудь!» И он видит, он же снизу, как подходит человек, и он видит только ноги. Они торчат кроксы. Он такой: «Я найду тебя!» И с этого момента ты ненавидишь кроксы.
0: Классный фильм, мог бы получиться. Фэнтези.
2: Го снимать.
0: Фильм. Мы про это. Да. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю. В следующий раз мы услышимся с вами во вторник в полном составе. Поэтому будьте готовы. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличных выходных. Ждем вас утром, как обычно.
2: Всем прекрасного дня.
1: Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

Йоу, Рекорд на связи, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, и сегодня пятница, напоминаю вам. А также интересная вышла новость. Apple Music опубликовали топ-20 самых популярных исполнителей за все время существования их стриминга. 11 лет он существует. Первую строчку занял канадский рэпер Дрейк. Самой популярной исполнительницей в истории по количеству прослушиваний стала Тейлор Свифт. Она взбралась на вторую строчку рейтинга, а третье место занял рэпер Фьюч. Вот, кому интересно, посмотрите это. Гуляет статистика в интернете. На 20-м лишь Эминем, может, что странно лично для меня. На 11-м Трэвис Скотт. Это если так брать рандомные места. На 9-м Кэнни Уэст, тот самый. Давайте ваши топ-3 напишите в чат мобильного приложения Рекорда, кого чаще всего слушаете. Интересно будет почитать. А я расскажу о треках в этом часе, тем более там новинка ожидается. Оффенбах, Miles Away. Алок в этом часе.

0: Dub Dogs услышим. Ну и, конечно, пятница — это день премьер в эфире рекорда. Сейчас прозвучит свежий сингл Power Dancer от голландского диджея-продюсера Block and Crown. В качестве соавтора трека указан Бенито Бенитес. Это творческий псевдоним Микаэля Мюнцинга, основателя культовой немецкой группы Snap. Новый сингл Block and Crown — это современное клубное переосмысление легендарного суперхита 1990 года The Power. Итак, Block and Crown, Power Dancer, рекорд-ремейк. Слушаем.
1: Премьера трека.

0: Рекорд. Реклама.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Цена с учетом бедственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
6: Мне все удобно.
5: Вы хотели сказать «удобно».
6: Нет.
7: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
8: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры США и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся, пишет Рейтер. Ранее Белый дом сообщил, что Венц отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили вместе с тем надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. С 1 сентября в России начнет действовать единый QR-код для оплаты товаров и услуг. Как сообщили в Госдуме, вместо нескольких QR-кодов от разных банков на кассах будет использоваться один универсальный код, который формируется через национальную систему платежных карт. Это должно упростить процесс безналичной оплаты для покупателей и бизнеса. На чемпионате мира 2026 завершился очередной игровой день. Сборная Мексики благодаря победе над Южной Кореей первая обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Канада разгромила Катар со счетом 6-0, а главным героем встречи стал автор хет-трика Джонатан Дэвид. Швейцария уверенно обыграла Боснию и Герцеговину, забив все мячи в заключительной части матча, а Чехия и ЮАР разошлись на счете 1-1. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». УГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
12: Додо.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
14: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
15: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
16: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

чувствовать, у вас хорошее настроение, ровно такое же, как и у бэкаперов, которые прямо сейчас благополучно все-таки покидают студию Радио Рекорд. Счастливо, раскрыв крылья, они говорят всем вам до свидания, хороших выходных, ну и в понедельник, как всегда. А, нет? Вы вас все уволили? В общем, Аня говорит, что в понедельник уже ничего не будет. Что ты говоришь? Ничего не слышу, что говоришь. А, я в понедельник работаю? Ишь ты, какая умненькая. Нет, я в понедельник не работаю. Короче, друзья, я о чем хочу вам сказать. О том, что мы вчера анонсировали большое событие. Это осенний фестиваль «Трансмиссия». Напомню, что у нас есть Петербург и Москва, два города, в которых мы регулярно проводим фестиваль. Так вот, друзья, мы анонсировали, рассказали о том, какие артисты будут выступать. Это и российские звезды, конечно же, зарубежный мощный состав. Во-первых, Ронский Спид, во-вторых, Ален Вотс и Рэм. А также звезды российской сцены, это и Александр Попов, Роман Мессер, ваш покорный слуга, я, диджей Фил. Мы вчера все запустили, 16 октября в Москве, все пройдет в Вики-стадиум.

Record. Реклама. Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.

Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+. Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран приступили к 60-дневному этапу переговоров по подготовке итогового соглашения. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя подписанный меморандум о взаимопонимании. По его словам, в течение этого периода будут согласовываться детали будущей сделки. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. В ведомстве заявили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а рост платежей не превысит установленные правительством параметры. Защитник сборной Австрии Штефан Пош получил перелом челюсти в стартовом матче чемпионата мира, но доиграл встречу до конца. Травма была подтверждена уже после игры с Иорданией, завершившейся победой австрийцев со счетом 3-1. По данным Австрийского футбольного союза, операция футболисту не потребуется. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: здесь для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.

0: Уорхаус у вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус у вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Dance Radio. Record.
1: Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Друзья, впереди выходные. Это означает, что наверняка вы будете что-то есть. Много всего интересного, может быть, даже вкусного, в том числе, наверное, и калорийного. И в понедельник, когда вы встанете на весы, вернувшись со своей дачи, подумайте, да, в целом.

веса в месяц, нужно всего лишь каждый день делать 7000 шагов. Это примерно 30 минут ходьбы. Ну, согласитесь, это по большому счету вот сходить в Пятерочку, потом сходить за кофе, потом сходить еще что-то. Вот примерно и 30 минут и прошли. Ну, это я образно говорю. Понятное дело, что лучше будет, если вы будете ходить в горку, лучше будет, если у вас в руке будут пакеты из какого-то магазина, лучше будет, если вы будете идти выпадами, но в целом без выпадов можно, просто с пакетиками. Короче, друзья, все очень просто, да? 7000 шагов в день, самое важное вообще в любом спорте, это магия в чем? Магия в том, что это надо делать каждый день. Будете делать через день, все, до свидания, вся диета и... все вот эти улучшайзеры работать не будут. Поэтому давайте договариваемся.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: В Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 000 рублей. Уже в продаже в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской, дом 7.
3: Цена с учетом ответственной выгоды действительно на момент Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новый Jetour за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Jetour при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Jetour Диалог Авто на Декабристов.
6: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
5: Не оферта.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Эмираты запретили пользоваться социальными сетями детям младше 15 лет. На фоне растущих опасений по поводу влияния цифровых платформ на подростков аналогичные ограничения вводятся или обсуждаются и в других странах. В частности, запрет рассматривают или уже анонсировали в Канаде, Великобритании, Франции и Словакии. МВД предупредила о новой схеме мошенничества с трудоустройством. Аферисты предлагают простые задания и показывают жертвам фиктивный заработок в чат-ботах. Затем под разными предлогами комиссия, верификация или разблокировка денег выманивают реальные средства. Сборная Мексики первая обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира 2026. Во втором туре группового этапа мексиканцы минимально обыграли Южную Корею со счетом 1-0. Победный мяч во втором тайме забил Луис Ромо, который по итогам встречи был признан лучшим игроком матча. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Вики Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2113.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Рекорд. Рекорд.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Service Bro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупный суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофоне, и мы начинаем новый музыкальный час. Согласитесь, что врываться в длинную рабочую неделю после короткой рабочей недели — это, ну, такое себе. Тем не менее, друзья, мы с вами справились. Сегодня у нас пятница, 19 июня. Впереди целых два выходных, с чем я вас и поздравляю. И предлагаю, собственно, на это настраиваться. У нас в ближайшие часы будет очень много классной электронной танцевальной музыки в эфире. Давайте про ближайшие 60 минут расскажу прямо сейчас. Вот что мы с вами послушаем. Это будут Кози Скай и Саймона. Wicked Game. Рекорд Микс.

0: and Night Record Mix. Каждую пятницу Радио Рекорд представляет новые треки. Сейчас в эфире главный претендент на звание гимна летних вечеринок. Нидерландский хаус-дуэт Enotor объединился с американцем 54 Alto, чтобы выпустить хит Talk to You. Трек уже успел возглавить мировой танцевальный радиочарт, а теперь пришло время захватить и наш эфир. Enotor and 54 Alto, Talk to You. И это Рекорд Дэнс Лето.
1: Рекорд. Премьера трека.

впервые меня назвали злопамятным 17 декабря 2003 года.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь и я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
6: Мне все удобно.
5: Вы хотели сказать «удобно».
6: Нет.
7: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
8: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проект и декларации на наш.дом.рф.
9: Хочу на море.
10: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
9: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogavto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
11: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
12: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
0: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: США объявили о снятии морской блокады Ирана после подписания меморандума о прекращении боевых действий. Отмечается, что американские силы больше не препятствуют судоходству по маршрутам, ведущим в иранские порты. При этом военные корабли США сохранят присутствие в регионе для контроля за выполнением условий достигнутых договоренностей. Предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита, заявил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. По его словам, это позволит семьям приобретать более просторное жилье. Сборная Канады одержала разгромную победу над Катаром на чемпионате мира 2026. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 6-0. Главным героем встречи стал Джонатан Дэвид, оформивший хэт-трик. Благодаря этому успеху канадцы одержали первую в своей истории победу в финальной стадии чемпионатов мира, а Дэвид был признан лучшим игроком матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето! На рекорде. Лето!

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
8: офертой. Заправляешься на АЗС и Ликом. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Знаете ли вы, что Рекорд вещает из Санкт-Петербурга? А знаете ли вы, что в Петербурге, по статистике, оказывается, всего лишь 60-70 солнечных дней в году? Это получается, что солнце у нас светит 2 месяца, а остальные 10 что? Остальные 10 мы тусуемся под тучками, а иногда даже и под дождичком. Так вот, друзья мои, сегодня у нас пятница, и сегодня в Санкт-Петербурге я вам официально заявляю, за окном солнце. Поэтому мы рады делиться с вами этой солнечной летней энергией по-настоящему. Всех приветствую, где бы вы ни находились, получайте удовольствие от той музыки, которую мы будем вам раздавать в ближайшие часы. В ближайшие же 60 минут послушаем вот что. Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk, Record Mix. Джон Саммит и Джулия Чёрч, Shades of Blue, Record Mix.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: В Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской, дом 7.
3: Цена с учетом ответственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Тики-вики.
5: Веселые каникулы, только с Тики-вики.
4: Тики-вики.
5: Родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Большинство стран Евросоюза поддержали идею переговоров с Россией, сообщает Политикол. По данным издания, против выступили Франция, Германия, Дания, Нидерланды и Эстония, посчитав, что сейчас для такого диалога неподходящее время. Мошенники начали обманывать россиян под предлогом трудоустройства за границей. В полиции рассказали о случаях, когда соискателям предлагают работу за рубежом, помогают с оформлением документов, а затем требуют перевести деньги через поддельные платформы. Правоохранители напоминают, что за трудоустройство платить не нужно, а любые требования перевести деньги должны насторожить. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер намерен завершить международную карьеру после чемпионата мира 2026. Голкипер заявил, что нынешний турнир, вероятно, станет для него последним в составе национальной команды. Ранее Нойер установил рекорд, став самым возрастным футболистом в истории сборной Германии, сыгравшим на крупном международном турнире. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Рекорд.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: Иван Туманов, Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

концовка фестиваля «Трансмиссия». Называться она будет «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, традиционно VK Stadium.

25 июня на сайте radiorecord.ru. Бегом туда, мероприятие 18+. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе на рекорде. Это будут Anima и Джоджи, Beautiful Record Mix. Боб Синклейр и Кайза, I Can't Wait, Record Mix. Dub Dogs и Fezzo, How Does It Feel, Record Mix.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лохотуристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками?
3: Конечно.
2: Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь.
4: А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Своей малой родиной. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самое что есть.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
5: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Мира от Парковой до Журналистов. Также по Сибирскому тракту от Халитова до Журналистов. И по Журналистов от Халитова до Сибирского тракта. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжает.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно».
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик ООО «СЗП-С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
6: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
11: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
12: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Причиной отсрочки поездки Венца в Швейцарию могла быть позиция Ирана по Ливану. Об этом сообщает Axios. По данным издания, Тегеран заявлял, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании с США. В Миноборнауки заявили, что тотального высшего образования для экономики не требуется. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, сложившаяся практика, при которой почти каждый выпускник школы поступает в ВУЗ, не соответствует потребностям рынка труда. Министр подчеркнул, что необходим баланс между высшим и средним профессиональным образованием. «Зенит» проведет товарищеский матч с аргентинской «Химнасией» в рамках подготовки к новому сезону. Встреча состоится 5 июля в Петербурге. Также команда Сергея Симака сыграет с азербайджанским «Нефтчи» и сербской «Цервенной звездой». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
0: Не оферта. Готов к скорости и драйву. Врывайся в «Фиджитал-гонку», где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. УО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: Додо.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
10: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно. Ведь они такие добрые.
11: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И вот, конечно, есть много известных диджеев, но есть при этом и недосягаемые звезды. Один из таких — это Келвин Харрис. Парень из Шотландии, который уже более 10 лет стабильно штампует хиты каждый год, по нескольку раз в год. Собирает миллиарды прослушиваний на стримингах. Среди его звездных коллабораций, между прочим, работает с такими поп-дивами, как Риана, Дуа Липа, с такими артистами, как The Weeknd, Элли Голдинг и многими другими. Ну а треки We Found Love и One Kiss, та-та-ра-там, и Summer, и I Feel So Close To You Right Now. Вот, я думаю, что вы прекрасно даже в моем отвратительном исполнении узнали, потому что они давно стали классикой танцполов. В этом году Келвин Харрис делает более 20 сольных шоу на Ибице по два раза за неделю, и каждый раз sold out, билетов нет. В общем, очень крутой артист, и штампует он хиты реально, как горячие пирожки. Новую его работу, которая называется «Satisfy», мы послушаем с вами в этом часе.

0: Еще один трек от Vintage Culture и Gaps – Lust. А начнем этот час с трека Эбин Холлоу, и это рекорд Dance Лето.
1: Рекорд Dance

0: Транс лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
2: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Губкина от журналистов до Арбузова. Также по Арбузову от журналистов до Сибирского тракта. И по Беломорской от Центральной Мариупольской до Челюскина. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжается.

0: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
3: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
4: Мне все удобно.
3: Вы хотели сказать «удобно».
4: Нет.
5: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
6: Застройщик УЛО, СЗП, С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
8: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Также поручено провести дополнительный анализ ценообразования на топливном рынке. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор уменьшил ее на 25 базисных пунктов по сравнению с апрельским уровнем. Это уже 9-е подряд решение по смягчению денежно-кредитной политики с момента начала цикла снижения ставки в июне прошлого года. Лионель Месси возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам первого тура. Капитан сборной Аргентины оформил хет-трик в матче с Алжиром и вышел на первое место в гонке снайперов турнира. Ближайшие преследователи пока отстают на один гол, имея в активе по дублю. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: Реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
14: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
16: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
17: Дэнс лето!
18: На рекорде.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: Додо.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-5510. Город Казань.
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Шучу и баста.
1: Шучу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Да, да, да, это «Хочу и баста». Я с тобой здесь. На рекорде. Меня зовут Венер. Всем привет, и Сандерсис, и здрасте.
3: Здрасте, вот теперь слышно точно. Я где-то далеко летал. Всем привет, это «Хочу и баста» на рекорде. Меня зовут Венер. Всем и Сандерсис. Вот тебе и пятница. Впереди не просто выходные, а целый сабантуй. Правда, с погоды пока не очень. Но нас это... Ты же знаешь, ни в коем случае не остановит. Ну а после сабантуя многие устроят автопати, конечно. Форматов много. Один из любимых, уверен, это караоке, конечно. Именно эту тему сегодня разберем, но об этом позже. Пока давай о лайнапе поговорим на этот час. Скоро будут, совсем скоро, диджей Луис, Sweet Power, Билли Джин, Майкл жив, Майкл жил, Майкл, конечно, будет жить. Далее послушаем работу бразильского дуэта Fetsa, Kids. Чуть позже добавим нетленку от Тиеста с Nicky Sound System и Wolfgang Gartnera «I Will Be Here». Будет еще Sony Fadera, D.O.D., Poppy Bascomb, «Think About Us». А это ведь всего лишь только 0,2 музыкального контента. Дальше больше. Кстати, о телеграм Казанского рекорда, давай тебе напомню, вдруг забыл. 939-303-101.9.

Это «Хочу и баста», впереди выходные, а в уикенд чем мы занимаемся обычно? Как правило, вообще ничем. Ну, реально неохота, особенно в такую погоду. Но иногда только можем себе позволить в караоке там заглянуть и спеть от души, душевно в душу, душевную песню, конечно. Например, народное караоке звучит, да, примерно так, давай тебе напомню. Бывало у тебя такое? Ну, или, возможно, ты поешь примерно вот так. Если у тебя так же получается, то давай тебе напомню тему «Хочу и баста». Очень караочен. Рассказывай, что поешь в караоке, какие песни вообще ненавидишь, они у тебя в стоп-листе, просто в блэк-листе. Пиши в телеграм «Казанского рекорда» 939-303-101.9. «Хочу и баста» на рекорде.

0: Это «Хочу и баста» продолжается. Меня зовут Венер, тебе еще раз привет. Тема на сегодня очень караочен. Говорим о том, что ты поешь в караоке, а что тебя бесит в караоке там же. Какая песня, к примеру, вообще у тебя в черном листе твоем. Свежий опрос показал, какую песню россияне поют в караоке чаще всего. И это, внимание, песня народного артиста России Стаса Михайлова «Все для тебя». Ну, ты понял, о чем речь. Второе место заняла песня «Бухгалтер» группы «Комбинация».
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: Вот он какой, такой простой. Я тоже пою, да. Ну, а третий сингл «Батарейка» Жуков.
2: Что у любви у нашей села батарейка.
0: Мне кажется, даже если не знаешь слов, то «Батарейку» споешь на 100%. Среди популярных в караоке треков также «По России» — это «Оружие» группы «Пицца», «Босая» дуэта «Две Маши», «Солнышко» от «Демо», «Седая ночь» в исполнении Юрия Шатунова, пока еще не Кайни Уэста, «Вечно молодой» от «Смысловых галлюцинаций» тоже. Ну и никакая караоке-вечеринка не обходится, конечно, без коня группы «Любэ» и, безусловно, царицы Анны Асти. А мне интересно, что поешь ты в караоке? Или, может быть, что ненавидишь в караоке? Пиши в Телеграм рекорда 939-303-101.9.

«Хочу и баста» продолжается. Сегодня говорим о караоке. Насколько ты караочен, что поешь сам, и какая песня тебя по-настоящему достала? Пиши, делись в Telegram 939 303 101 9.

0: Рекорд. Реклама.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Цена с учетом экстренной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Ну и здесь хочется добавить, конечно, фирменное «хи-хи». Ты слушаешь «Качи басы» на рекорде. Сегодня говорим, насколько ты певец или певица в караоке-формате. Любишь караоке, не любишь, какую песню поешь? Пишет Ник, моя девушка поет только классику. Ну, это «Царица» и «Грустный дэнс». Да, это реально классика караоке. А Маша пишет, ни одно посещение караоке у меня не обходится без этой песни на все времена. «Зомби», которые исполняли в свое время «Cranberries». Да, да, точно. Но, знаешь, все-таки хочется слушать в оригинале, как это делали «Cranberries». То есть клип, наверное, посмотреть или концертное выступление. Еще сообщение. Я люблю басту, гуфа почитать. Мечтаю Эминема попробовать, только там нужен подвешенный язык. Сообщение без имени. Мне кажется, если ты в караоке поешь, ну, примерно в 3 часа или там в 4, там уже на язык вообще никто не смотрит. Телеграм рекорда 939-303-101.9. Рекорд Дэнс.

Хочу и баста продолжается, с тобой Венер. Сегодня говорим о караоке-вечеринках. Насколько ты Пласидо Доминго, ну или, например, почему бы и нет, Николай Басков. В интернете нашел топ-100 популярных композиций для любой компании в караоке. Это песни, с которыми справится каждый. Здесь так написано. Итак, вот что надо петь, чтобы стать звездой вечеринки. Собираешься, например, на караоке, записывай. Что сможешь 100% спеть? Артик и Асти, конечно, девочка, танцуй. Меладзе, красиво. Звери, до скорой встречи. Крем-сода, хлеб, плачу на техно. Да, как-то пытался. Вроде получилось. Не плакал на техно, получилось. А Насте, царица. Любовь Успенская, кабриолет. Айова, маршрутка. И Ирина Аллегрова, угонщица. Кстати, однажды был на одной караоке-вечеринке. Там один столик, состоявший исключительно из женского пола. 35+, примерно, не знаю, может быть, даже 40. Они спели угонщицу 100-500 раз. Это точно за весь вечер. Но только представьте лицо, в целом нервы караоке-менеджеров, которые все это терпят. Им нужно, мне кажется, доплачивать за вредность на караоке-производстве.

Ты слушаешь «Хочу и баста». Сразу после короткой рекламы разыграю два крутых сертификата на бизнес-ланч. Подробности скоро.

0: и 5 июля. Санкт-Петербург, 11 июля. Нижний Новгород, 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-739-2130.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
7: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.
8: Ха!

Ну, тема у нас сегодняшнего эфира караоке, поэтому давай поиграем в караочную ставку. На кону два купона на бизнес-ланч в ресторан Maximilian's. Ну, а что нужно сделать, чтобы забрать? Я сейчас поставлю тебе караочную версию одного популярнейшего российского хита. Твоя задача догадаться, о каком хите идет речь. Можешь написать мне название группы, либо исполнителя, либо название трека на наш телеграм 939-303-101.9. Будешь первым верно ответившим, отдам тебе два купона на бизнес-ланч в ресторан Maximilian's. Итак, слушай внимательно, что это за трек? Я уверен, ты пел его когда-нибудь, да, в караоке, в заведении каком-нибудь. Напиши мне название этого трека, название группы исполнителя на 939-303-101.9. Будешь первым верно ответившим. Два купона на бизнес-ланч в ресторан я тебе тут же отдам.

times were tough. Standing on the edge, I thought I'd give.

Так, ну что, подводим итоги караочной ставки. Давай узнаем, кому достанутся два купона на бизнес-ланч в ресторан «Максимилианс». И первым верно ответила Ангелина. Я поздравляю. Ну, давай напомним, что я там загадывал. Нужно было угадать, что это за караочный трек такой. И Ангелина мне пишет: 18 мне уже. Все, Ангелина, верю. Ну, это одновременно еще и правильный ответ, конечно. Я поздравляю, аплодисменты в твою честь. Два купона на бизнес-ланч твои. Песни группы «Руки вверх» тоже популярны, конечно, в караоке. Исполняются они легко. Ну и музыка Сергея Жукова поднимет даже, мне кажется, самого нетанцующего человека. Ангелина, я тебя поздравляю, ты победительница, ты красотка. Тебе еще и крутых выходных дополнительно. Напомню, тема сегодня очень караочен. Люблю тоже попеть, конечно, в караоке. Ну и мне теперь тоже любопытно узнать, с какой песни начинается твоя караоке-вечеринка. А какая караоке-песня тебя бесит больше всего? Тоже интересно. Пиши в Телеграм рекорда 939-303-101.9.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на рекорде сейчас в Казани плюс 22. Завтра в субботу, 20 июня, в городе облачно, днем будут дожди. Завтрашний Сабантуй в Казани запомнится температурой плюс 19, плюс 21.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Рекорд. Реклама.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
4: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: Додо.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

Ну, красивая коллаба. Скажи, Робин Шульц и Барбс, Better Times на рекорде. Хочу и баста почти у финала. Говорили сегодня про любимую забаву россиян — караоке. Выяснилось, что петь мы любим все. Это в нашем ДНК. И мне кажется, что девочки у нас рождаются уже со знанием текстов всех песен Анны Асти, ну или там Артика Асти. А мальчики с младенчества знают, мне кажется, все песни Басты, ну или Федука, например. Рекорд Dance.

Хочу и баста. На сегодня все. Через час здесь Крем-Хруст-шоу. В 8 вечера начнется. Ближе к полуночи слушай рекорд-пати. А позже выйдет Армин Ван Бюрен. С тобой в этом часе был Венер. Всем супер вечера и таких же выходных. Пока.

0: Record Dance Radio. Друзья, всем большой привет! В эфире главная танцевальная — Женя Балдин. На связи, мы еще с вами здесь 60 минут будем вместе в эфире. Ну а далее у нас будут наши вечерние радиошоу. Давайте я немножко вам о них расскажу. Во-первых, через час у нас будет разговорное шоу Кремова и Хрусталева. Далее, в 9 вечера по московскому времени у нас будет традиционное пятничное шоу «Рекорд Мегамикс», где диджей Перец представит вам гигантское количество треков, уложенных в бодрые 60-минутные микс. Ну просто мечта для СДВГшника. Далее у нас будет MC Жан, наш легендарный, и шоу «Рекорд Классикс», в котором мы услышим с вами самые крутые треки из эфира «Рекорда» за все 30 лет его существования. Не MC Жан, а «Рекорда», ну вы поняли. Потом у нас эфир забирает Team Vox с шоу «Рекорд Пати», а в час ночи у нас будет не менее легендарный нидерландский диджей Армин Ван Бюрен и его шоу «Estate of Trance». Вот такое вот расписание у нас сегодня на «Рекорде». Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в самое ближайшее время. Это будут Алесса и Сача, Destiny Record Mix. All Things Break, Gravity Record Mix. Hugh Lee Ultranate, Moving to the Sun Record Mix. Morgan Citri и Carla Monroe, Beat is Jumping Record Mix. А прямо сейчас Эвелин Рокстон, Вертиго, и это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето! На рекорде. Лето!

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. О пробках в Казани к этому часу. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Крупная пробка тебя ждет на Азакиево от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда примерно 6 минут. Небольшие затруднения имеются на Кулгали от Фучика до Овражной улицы. Также на улице Саид Галеева, на Бурхана Шахиди, на Габдулы Тука от улицы Ташаяк до площади Вахитова. Легкой тебе дороги.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитляр Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжается.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. И начнем с разговора о наболевшем, о нашем фондовом рынке. К сожалению, неделя снова прошла под знаком минус. В четверг, 18 июня, индекс Мосбиржи потерял почти 2% и опустился до 2437 пунктов. Это на минуточку уровень полуторагодовой давности. Индекс РТС падал еще заметнее. Ну и в пятницу падение продолжилось, причем с новыми силами. Что творится? Пора ли паниковать? Сейчас будем разбираться. Ну, конечно, главный камень на шее у нашего рынка все последние годы – это геополитика. И она пока не собирается нас отпускать. На саммите в Брюсселе Евросоюз решил продлить антироссийские санкции не на привычные полгода, а сразу на год. Ну и вдобавок страны НАТО обсуждают пакет помощи Украине на 70 миллиардов евро. Ну и все-таки главным нервом недели было совсем другое – заседание ЦБ по ключевой ставке. Прогнозы почти единогласно говорили о снижении, расходились только лишь в оценке шага. Однако регулятор в итоге все-таки всех удивил. Срезал ставку только на 25 базисных пунктов, то есть до 14% с четвертью. Ну а большинство закладывало хотя бы шаг в 0,5%. Ну и давайте перейдем к нефти. Для нашего рынка штука весомая. Что мы тут наблюдаем? Всю неделю котировки сползали вниз на новостях о первых договоренностях США и Ирана, но ближе к пятнице падение развернулось в легкий рост, и пришли вести об отмене переговоров в Швейцарии. Ну, словом, без громких сюрпризов. И тут небольшая болтанка, дело житейское.
0: Рекорд.
1: К слову о бензине. У нас дома ситуация тоже довольно нервная. После удара дронов по московскому НПЗ и по сразу нескольким регионам кое-где образовались очереди и даже поднялась паника, но ценники по данным СМИ, всего лишь одна сеть задрала, и ей уже занимается ФАС. Эксперты прогнозируют рост цен на 3-5%, но временный, так что повода хвататься прямо за голову, ну, как будто бы нет. Кстати, до решения ЦБ о поставке почти все нефтяники, у которых есть собственные НПЗ, неплохо росли. Тот же Лукойл с утра прибавлял почти 1.5%. Ну и рубль тем временем тихо позиции сдает. Доллар на межбанке подобрался у нас почти к 74 рублям, евро к 84,5. Еще сегодня у нас такой настоящий дивидендный аврал, потому что годовые события собрание проводит Роснефть, который уже подтвердил выплату, ну а также Магнит, МВидео, МГТС и другие. Ну и, дорогие друзья, на что еще хотелось бы обратить внимание? У нас много прогнозов от экспертов на третий квартал появляется, и что мы там видим? Практически все инвест-дома сейчас сходятся во мнении, что локальное дно, в принципе, достигнуто. Посмотрим. Кстати, аналитики БКС, например, считают, что российские акции сейчас торгуются с рекордным дисконтом к историческим уровням. Там насчитали целых 36% дисконта. Это даже круче, чем во время громких санкций 2024 года. Что до роста, поводов для бурного подъема, ну, мы понимаем, пока что немного, хотя некоторые оптимисты закладывают на третий квартал цели по индексу Мосбиржи 2600, 2700, на горизонте года вплоть до 3200. Но, если честно, я бы такой сценарий назвала, конечно, очень оптимистичным, тем более после сегодняшнего заседания ЦБ. Ну, как будто бы только одна опора для такого роста может быть – это дивиденды. Я напомню, что за год рынок ждет выплат на 3,5 триллиона рублей. Будем наблюдать очень внимательно. Ситуация остается, конечно, непростой, но мы понимаем, что после долгого периода темного неба, да, на фондовом рынке всегда наступает период роста и позитива. Вопрос только в том, когда же он наконец начнется. Продолжаем наблюдать. Вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган.

0: лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лохотуристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнут. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчу или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: В хорошем, самом что ли.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogavto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
10: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-Вики.
11: Тики-Вики.
10: Родители и дети, приходите.
11: Тики-Вики.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталёв. Стало быть, все как всегда по будням дням, а сегодня все еще таковой. Мы будем обсуждать разные новости в течение ближайшего часа. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталёв.
2: Да-да-да! Один из самых больших и устойчивых российских мифов – это миф о нашей якобы всенародной любви к пятнице. Не надо песен. Мы, россияне, любим эту самую пятницу не больше, а даже меньше, чем другие народы. Ну, например, те же американцы, которым не просто принадлежит знаменитая аббревиатура TGIF, Thanks God It's Friday, слава богу, сегодня пятница, но которые называют этой аббревиатурой и рестораны, и сетевые магазины, и для которых она вообще свет в окне и чуть ли не смысл жизни. Так что не надо преувеличивать нашу к ней любовь. Пятница и пятница — обычный день. Ну, а для нас так и вообще ничего особенного, потому что обычный вечер, и мы, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил против чрезмерной цензуры в кино. По его словам, выглядит абсурдно, когда после откровенной постельной сцены зрителю показывают героев, но при этом заблюривают сигарету у них в руках. Фадеев также раскритиковал удаление сцен с алкоголем из исторических фильмов, отметив, что такие ограничения порой нарушают логику повествования и искажают исторический контекст.
2: А что, реально? То есть там в наших фильмах так бухает, что если вырезать, то вся логика посыпется.
1: Да не только в наших, они в любых фильмах вырезают, как бы из зарубежных.
2: Нет, это так на логику влияет. Слушайте, я просто, ну, это действительно так. Я просто как бы, ну, не смотрю ни наше кино, ни тем более там американское с русским переводом. Это что, действительно, они вот все так вырезают?
1: Все, я же, помните, рассказывал, как видел какой-то сериал новый, там, про Петровское время. Петр Первый с такой огромной трубкой, такой длинной, знаете, вот, ну, в пол Петраса. Ну, окей, мода такая была.
2: А трубка откуда выходила?
1: Вот в руке он держал, такая, ну, где-то метр такая.
2: Что за трубка?
1: Все заблюрено, ну, курительно.
2: А-а-а!
1: То есть, и не понятно, что это здоровенное,
2: ну,
1: длинное.
2: Это такое. Правильно! То есть, смотрите, значит, он говорит, что в постельной сцене при этом ничего не забрюливают, да? Что-то сигарету в руке могут забрюлить. То есть, смотрите, это на самом деле очень хорошая и правильная практика. То есть, значит, в постельной сцене все нормально, все показывают, а потом, значит, вдруг неожиданно в какой-то обычной не постельной сцене, значит, у него забрюлено что-то в руках. И, конечно, то есть, и тогда, смотрите, зритель думает, раз в постельной сцене половой орган показан, значит, это нормально, это еще ничего, его показывать можно, может, не такой большой, да? А вот тут у него в руках такой пенис, что это уже нехорошо. И у зрителя таким образом как бы воспитывается вкус к правильным половым органам. И неприятие неправильных, что правильно.
1: И там, нет, тут есть нюансы. Там еще иногда, когда показывают трубку или сигару, заблюрено, но цвет-то видно, черный.
2: Тем более. Черт. Но с какого это у Петра черный в руках?
1: Ну, как, ну, помните, как царь Петр арапа женил? Да. Такой фильм.
2: Ну, женил? Как? А прям так женил за это, да? Подвел, подтащил.
1: Подтаскивал, да?
2: Да. Ну, окей. И, значит, Фадеев, как было сказано, раскритиковал, да, типа, удаление сцен, типа, с алкоголем, да, из исторических фильмов, сказав, что такие ограничения порой нарушают логику повествования и искажают исторический контекст. А вот скажите мне, я вот просто, к сожалению, такие фильмы, ну, не смотрю, да никакие не смотрю. А вот удаление сцен с алкоголем нарушает исторический контекст. Вот это я пытаюсь понять. То есть, скажем, если сцена, где Ленин тяпнул, вырезана, да, так вопрос, как же он решил сделать революцию, да, без этого? Или там, не знаю, если Иван Грозный не дернул медовуху, то как тогда он взял кемскую волость?
1: Вот. В этом известный смысле? Исторический, как бы на реальных событиях основанный фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Это же так же было, да, эта история наша. Нельзя забывать. И там, помните, он там ключница водку делала? И как после этого, если ты вырезал эту сцену, как объяснить вот этого? Ляпота, как бы. Танцуют все!
2: Это не исторический фильм, но я бы не сказал, что прям это совсем нарушает логику. Ну такой, ну чуть-чуть исторический. Ну так, на полшишечки. Нет, ну а как, например, или там, я не знаю, нет, мы с исторически, ну, это, например, там, не знаю, вот там, скажем, Александр II, да? То есть не тяпнул, но Аляску отдал, например.
1: Ну, возможно. Или вот
2: это как? Нет, кстати, вот это логику я... Вот это, да, нарушает. Или Пугачев там, да, вот, скажем, ни разу в фильме не бухал. А как тогда он крестьянскую эту войну поднял?
1: Ну, в общем, да. Но еще вот один исторический фильм, вот «Ирония судьбы», да, вот как бы. Там по поводу логики повествования. Там все же за, ну, как бы, ну, весь сюжет, как бы, основан на том, что пьяненький Женя Лукашин полетел, как бы, в Ленинград, как бы, да? Вот, ну, как бы, если это убрать, как бы, это же непонятно, почему, как он оказывается в аэропорту.
2: То есть, то, что он выходит с друзьями в баню просто мыться, а
1: потом,
2: потом
1: в самолете,
2: вдруг,
1: да. В самолете уже барагозит, там, помните,
2: да, его уже лежа мотает.
1: Успать хочет.
2: А я вам скажу даже больше. Ну, то есть, а вот, то есть, конечно, нет, во-первых, я согласен, это сцену надо вырезать, потому что все равно пьет же гад. А люди смотрят, дети смотрят потом и хотят быть как Женя Лукашин. А там значительно худшая есть сцена, которая почему-то не вырезана. А вот, может быть, вы забыли, господин Кремов, в этой сцене, я недавно видел этот фильм, ну, там, как и все мы зимой вынуждены его смотреть, там есть сцена, где мужик, подчеркиваю, моется в душе, и его показывают целиком.
1: Вот тут это яркий пример прекрасной еще советской цензуры. Тогда заблюривать не умели и размывать. Поэтому он мылся в пальто и в шапке. Моется, да, ну
2: да,
1: еще
2: я про это
1: все прилично, как бы, там все нормально. О, тепленькая пошла.
2: А вот... Вот так надо снимать, и поэтому, да, и про алкоголь тоже, чтобы как бы пили, но...
1: Ну, в меру.
2: Ну, другое. Ну, то есть, вроде пьют алкоголь, но там, например, написано... Там,
1: молоко.
2: Это, кефир, молоко, пускай даже это, как называется это, чайный гриб. И то есть, чтобы как бы вроде пьют водку, но оттуда гриб торчал.
1: Не, ну просто могли бы, чтобы такие вставные сцены, знаете, появляется такой маленький квадратик, когда люди пьют, там, ну, водочку разбивают, там, да, там, ну, там куча фильмов таких, да, и новых, и старых. Внизу появляется диктор какой-нибудь известный. Это нет, это чай. Это они пьют чай. Чокаются просто по привычке.
2: И вот вопрос. Вот смотрите, кино важнейшее по-прежнему для нас из искусств. И важнейший вопрос на повестке сейчас в условиях новых нравственных вызовов. Что вырезать? А вырезать-то что-то
1: или
2: надо,
1: или замазывать,
2: да?
1: Заблюривать.
2: Да. Нет, в любом случае, надо что-то вырезать из фильмов обязательно. Но нельзя же совсем ничего не вырезать,
1: не,
2: правильно?
1: Конечно, да.
2: Вырезать, забрюливать, замазывать. Вот, может быть, надевать пальто.
1: Да, да, конкретные какие-то сцены, может, уже вышедшие. Или вообще просто целый жанр сцен.
2: Вот да, это... какие, в каких фильмах? Что вырезать? Какие конкретно сцены удалять? Какие удалять нельзя? Ну и в конкретных фильмах, которые ты смотришь. Вот недавно смотрел я фильм и видел там такое!
1: Да, или что наоборот, может, что-то нужно увеличить, как бы, да, или подробнее показать. Ну, какие-то вещи. Недостаточно чего-то было.
2: Ну, да, ты все понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В США хакеры угнали грузовик со 103 тысячами презервативов стоимостью 1 700 000 долларов. Злоумышленники взломали систему транспортной компании и с помощью фишингового письма получили доступ к документам и оформили поддельную заявку на перевозку. В результате водитель, не подозревая подвоха, забрал товар со склада и доставил его не в Walmart, а на арендованный склад в Бронксе. Сейчас полиция пытается найти пропавший груз.
2: В Бронксе уже началось, да? Там уже натянули 103 тысячи презервативов, да, и понеслась.
3: Вечеринка в самом разгаре.
2: Бронкс по кочкам. Хакеры угнали грузовик со 103 тысячами презервативов. Знаете, вот я должен признаться, что я старомоден. И не в том смысле, что я стар, а просто я не успеваю следить за трендами. Вот если бы мне такое там сказали еще там, не знаю, да сейчас я это слышу, я просто не понимаю. Мне кажется, что это что-то какой-то абсурд. Что это за хакеры такие странные? Обычно вообще-то хакеры, что они делают? Они там взламывают, значит, там что-то для кражи информации.
3: Пентаком!
2: Да, там заражают вредоносными программами, там взламывают там банковские системы, платежные системы, аккаунты там угоняют для рассылки спама, взламывают там веб-сайты, базы данных там для получения информации. А эти взломали презервативы?
3: Ну, как бы презервативы презервативами, ну, 1,7 миллионов долларов.
2: Нет, это 1,7 миллионов долларов. Это в любом случае вы не можете не признать, чтобы для чего бы они этого не сделали, но это новое поколение хакеров. Это какие-то хакеры-хандоны, правильно? То есть, похоже, вообще этих хакеров самих кто-то сломал. Хандаки. Взломал, да, потому что зачем им столько презервативов? Продать я не думаю. Я не думаю, что дело в деньгах, Кремов, потому что... Ну, давайте согласимся, что с такими хакерскими талантами они бы уже давно могли разбогатеть, да, и на традиционных хакерских штучках. Мне все-таки кажется, что вот эти 103 тысячи призиков – это чисто для себя. Может быть. Знаете, я даже уверен, что, может быть, эти хакеры – индусы. Ну, типа, знаете, надоело размножаться там, как не в себя. Психанули, взломали, натянули.
3: Что ты думаешь, что нет, индусам никогда не надоест размножаться. Это такие ребята, как бы, там, это вот, это не их путь, как бы, да?
2: Ну, хорошо, значит, может, американцы просто понадувать на досуге.
3: Ну, на день благодарения.
2: Кого благодарить?
3: Благодарю. Спасибо.
2: Ну, или, скорее всего, конечно, знаете, в условиях особенно санкций, думаю, что самая реалистичная версия состоит в том, что скоро эти презервативы окажутся в том числе и где-нибудь в Петербурге на опрашке.
3: Через Казахстан.
2: Да. И, может быть, один из этих призиков уже скоро будет на мне. А на вас?
3: На мне надо.
2: Да, вам уже не надо.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамир.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Полторы 121, 59, 4, 79, 93, 18+.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Реклама в Казани 554-20.
7: Спонсор часа ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Невероятная популярность. И при этом, значит, что больше, да, половины, было сказано, россияне не знают, когда пройдут выборы в Госдуму. Слушайте, а как же тогда быть? А если они не знают, значит, на выборы не придут. А если они на выборы не придут, то как же они поддержат своих любимчиков-то с такими рейтингами? А это значит, что все эти партии тогда совсем проиграют? Не так ли?
1: Ну, слушайте, тут как бы очень странная история. Как бы чувствую, тут кто-то за этим стоит. Потому что, смотрите, новость, что россияне в большинстве не знают, когда выборы в Госдуму. И в новости про это не говорится, когда выборы в Госдуму. Почему вы не сказали нам, когда выборы в Госдуму, в этой новости? А то, что скрывают что-то.
0: Секунду.
1: Это новость про выборы в Госдуму.
0: В конце концов, ладно, в этой новости не сказали. Но вы можете быть на 100% уверены, что про это не сказали в программе «Давай поженимся».
1: Слушайте, я вот как постоянно слышу, что вот выборы в Госдуму. А когда?
0: Да.
1: Нет, я краем уха
0: слышал. А вы «Спокойной ночи» смотрели давно?
1: Ну, нет.
0: Вот там, может, все передадут. Или как-то программа по РЕН-ТВ такая вот веселенькая.
1: Даже не пытайтесь.
0: Вот где-то же говоря. Но да, и, конечно, ну, замалчивают, правильно. А значит, они на выборы не придут. Да, и тогда вообще погубят этих кандидатов, у которых и так рейтинг с этот Гулькин и так далее. И тогда выберут вообще другие партии. Не знаю, там, еще, дай бог, если там будет партия пива. Или там партия электросамокатов. А если там победит партия «Единые квадроберы»? Или «Справедливые квадроберы»? Или, знаете, «Новые курьеры», например?
1: Слушайте, я не думаю. Я думаю, что все-таки все наши приятные нам, как бы, уютные, практически домашние лица, как бы, да, все эти фракции парламентские, они останутся. Там. Ну, я думаю, что там, ну, 5%, ну, 11%. Ну, как, куда мы без них? Без КПРФ, без ЛДПР, без новых людей.
0: Да, конечно, да, нет, ну, это нереально. Да. Поэтому, да, нет, на самом деле... Не волнуйтесь, я вижу, вы тоже разволновались.
1: Ну, теперь уже немножко попустил.
0: Я тоже. Я давайте всех успокоим. Да, ничего не будет. Раз половина россиян по-прежнему не знает, да, когда выборы, а раз они не знают, поэтому россияне на выборы не придут, а раз они на выборы не придут, их никто всех и не выберет.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. С такой инициативой выступил владелец одной из строительных компаний. По его мнению, ролики с протечками, трещинами и другими недочетами наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам. Он заявил, что всего один негативный видеоролик способен перечеркнуть многомиллионные рекламные бюджеты и усилия, вложенные в продвижение жилого комплекса.
2: Окей. А протечка и трещина не способны перечеркнуть нормальное существование тем, у кого трещина и протечка? А репутация там, ролики с...

0: отчетами наносит серьезный репутационный ущерб. А физический и моральный ущерб протечка не наносит? Нет? Я просто так, ну,
1: уточняю. Ну, это как бы какому-то одному, другому. Давайте я объясню тем, кто не понимает, что происходит. Оказывается, я сам это узнал недавно, целый жанр роликов существует в интернете, где люди, как бы, ну, жильцы первички, как бы,
0: да? Понятно.
1: Они приглашают даже экспертов независимых, которые говорят, эта квартира сложится как карточный домик через год.
0: А, да? Это понятно.
1: Их миллионы, этих роликов.
0: И он за это предлагает уголовную ответственность. Да. То есть, вот у меня такой вот вопрос. А этот милый человек, он предлагает что? То есть, значит, увидел у себя дома в новостройке протечку, в новом доме, да, увидел трещину, ну, просто, ну, посмотри на нее сам, там, да, тихо вздохни. Ну, скажи там, не знаю, про себя, там, эх, вот же ж оно как, да, все обернулось, да, и иди спать прямо в трещину. Да, просто там тихонечко про себя, там, выругайся, там, скажи, там, помните как, обомнется, оботрется, все по-прежнему пойдет. Все, преклони благородную голову под протечку, и все нормально. А у меня только вот такой вопрос. А если вот из протечки течет уже, знаете, как ангарский водопад?
1: Не ангарский.
0: А я какой
1: сказал? Ангарский.
0: Да, не ангарский лучше. Если так течет, что тоже снимать нельзя? Даже как туристическую достопримечательность? А если, извините, другой момент. А если трещина в стене уже как знаменитый этот самый разлом Сан-Андреас? И как великая восточноафриканская эта рифтовая долина? Да? Что тоже нельзя снимать? Даже напомнить детям? Вот смотри, сынок, я такую трещину тут в Кудрово в новостройке видел.
1: Хорошо, если это введут, что вполне возможно, да, что я допускаю уголовную ответственность. По какой статье? Это оскорбление чести и достоинства? Что это такое?
0: Это
1: распространение заведомо ложной...
0: Есть. Нет, у нас есть статья про репутационный ущерб. Есть. А. Не волнуйтесь, статью найдут. А, вопрос просто... У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещины. А вот просто нельзя заснять трещину там, да, и выложить это в соцсетях там с каким-то... Ну, знаю, может быть, название ЖК «Козев трещину». Или ЖК «Протечка лакшери», например.
1: Ну, тоже вы оскорбите, это ЖК.
0: Не, а это просто, ну, такого ЖК не существует. И так далее. Он, значит, заявил, что всего один, понимаете, один негативный видеоролик способен перечеркнуть многомиллионные рекламные бюджеты усилий. Все, что ножи-то непосильным трудом. Какой кошмар. Как мы вам, бедненьким, сочувствуем. Но у меня вот на самом деле для этого замечательного человека есть совет. Вот реальный. Как сделать так, чтобы такие видео... люди не снимали. Он, может быть, просто до этого сам не додумался, но я даю бесплатный совет, да, вот как сделать так, чтобы не портили ему репутацию и не снимали трещины и протечки. Совет очень простой. Чтобы не портили репутацию, не снимали трещины и протечки, нужно тратить миллионы не на рекламу, а на то, что, внимание, не было трещин и протечек.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Теперь наша очередь для зарядки и разминки для рта, чтобы почитать ими те сообщения, которые вы своими пальцами написали. Впрочем, вы и продолжаете писать, разумеется, и никто вас не остановит. А мы это читаем в эфир, это называется «Народные новости». Че это?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что глава Совета по правам человека раскритиковал такую популярную у нас в последнее время практику заблюривать в кино, в художественных фильмах новых, старых, что очень странно, там, сигареты и выпивку. То есть, он сказал, что может нарушать логику повествования, там, исторический контекст разрывать. Ну, с другой стороны, есть же какая-то маркировка просто возрастная, да, там, если, ну, зачем, если есть маркировка, то зачем что-то блюрить? И очень многие тоже согласны с этим. Вот добрая Скорпионша пишет: «Привет, любимые ведущие. Меня тоже смешит, когда в современных сериалах показывают подробности постельных сцен, уточняет она в скобках, без жужулика почему-то, но с грудью. А вот сигареты блюрят. Уж лучше бы тогда вообще ничего не блюрить».
0: Без кого?
1: Жужулика? Без жужулика, да.
0: А жужулика?
1: Жужулика, да.
0: А жужулик это
1: жужулик,
0: где?
1: Ну, это тут там.
0: Не, подождите, а тут действительно вопрос. А, то есть, подождите, ну, жужулик это вот
1: ну,
0: здесь,
1: да? Ну, да, вот это
0: так. Нет, слушайте, нет, ну, тут нет. Если вот это, тогда вопросов нет, потому что, жужулик же лучше сигареты, правильно? Смотрите,
1: ну, как жужулик вот... не показывают, она говорит, что показывают.
0: Ну, как вот, нет, подожди, нет, его не показывают?
1: Не показывают, показывают, ну, грудь показывают.
0: А, то есть, нет, еще раз. Значит, грудь показывают, жужулика просто не показывают, а сигарету брюлят.
1: Да, вот такая вот
0: значит,
1: концепция.
0: Иерархия, да, концепция такая. Значит, ну, давайте разберем. Нет, ну, это тоже правильно. Смотрите, то есть грудь это хорошо. Правильно в этой системе, да,
1: координат? Допустимо, скажем так.
0: Нет, раз показывают, значит, ну, допустимо, хорошо. А, хорошо.
1: Приемлемо.
0: А, жужулик это просто неприемлемо, да, а сигарета это откровенно плохо. Ну, хорошо. А если вот такая ситуация, усложняем задачу. А если в руке не сигарета,
1: а жужулик?
0: Именно.
1: Ну тут как бы заблюрить. Жужулика заблюрить, оставить руку. Вот, можешь так аккуратно?
0: А если в другой сигарете?
1: Рука-то не запрещена.
0: Хорошо, а если в руке... Что там показывают? Что за разрешено?
1: Ну, как бы...
0: Грудь! В одной руке грудь.
1: Другой жужулик.
0: Сигареты. Не, ну бывает же такие сцены. Послушайте, ну в кино бывает все. Ну бывает, может быть, в фильме ужасов, да даже в любой драме, например, какая-то драматическая сцена. Одной рукой схватился за грудь, другой там...
1: Ну в суматохе какой-то.
0: Да, другой жужулик, сигарета. Вот как, что вообще будет в сцене-то видно?
1: Все, эту сцену вырезать целиком. Тут как бы не...
0: А если она, как говорил тот же самый Фадеев, если она нарушает историческую логику? Как, знаете, без нее вообще непонятно.
1: Придется, значит, да, это плохо, но придется переписать историю.
0: Ох, как сложно, да.
1: Вот еще. Если в фильме «Особенности национальной охоты» заблюрят все бутылки и стаканы с водкой, то хронометраж сократится до 7 минут. А оставшиеся кадры будут выглядеть как документалка о том, как мужики задумчиво смотрят на природу и грустно жуют хлеб. А генерал тогда вообще будет немым. Понял? Генерал туда тосты произносил.
0: А, это он про какой фильм?
1: Про «Особенности национальной охоты».
0: А этот фильм еще разрешен?
1: Вот странно, вроде бы... Хотя я мельком видел, да по телеку это показывал.
0: Послушайте, на самом деле, если сделать все вот вырезать по этим критериям, то тогда надо полностью стереть. И ну погоди, волк там курит. Да. Бьет, полуголый ходит.
1: Причем не только курит. Смотрите, помните, он еще накуривает зайцев.
0: Это вообще...
1: В телефонную будку ему дым пускает.
0: Там вообще, это просто без... А помните, свинья сколько... Ладно.
1: Нет, смотри, стоп.
0: Нет, подожди,
1: свинья была в купальнике.
0: Но, согласен, это смягчающее обстоятельство, да, но, ведь, вот кто там говорил про то, что грудь можно показывать? Да, грудь показывать можно, но одну, две точнее, да, а у свиньи их сколько?
1: Ну, у нее 6,
0: вот,
1: или 9.
0: Значит, даже. И ответственность в 6 раз больше. Значит, это за это нужно, это... Вот, не знаю, к чему, вот, просто такой вопрос человек задает, господин там какой-то привод пишет. А Кремов правда сегодня... ведет эфир без белья. Да, подтверждаю, совершенно абсолютно без белья. Ни простыни, ни одеяла, ни.
1: Ну, наволочка.
0: Это наволочка?
1: Есть, да.
0: А это наволочка?
1: Да, да,
0: в цветочек. А, наволочка есть, да. Так, ну вот пишет, например. Нет, это не будет. А вот смотрите, вот Владимир Вольфович нам.
1: Владимир Вольфович?
0: Владимир Вольфович, да, пишет: требую! Он так начинает, реально, и ставит два восклицательных знака. А вот теперь ваша очередь догадаться, что требует от
1: ничего,
0: нас Владимир Вольфович?
1: Ну, чтобы мы не блюрили ничего, как бы там...
0: Нет, он требует именно про нас. Чтобы
1: нас заблюрили.
0: Нас уже достаточно заблюрили.
1: Тем более без белья.
0: Нас не видно, да? Ну, нас хорошо видно по радио?
1: Ну, так... Ну...
0: Говорят, что не очень. Так он пишет: требую эфир Крема и Хруста увеличить Как вы думаете,
1: до скольки сантиметров? На 15 сантиметров.
0: Нет, всего до 2 часов в день. Так он пишет, и поэтому...

0: поэтому редко я звоню тем, кто требует такое, потому что для Кремова это истинное наказание — увеличить эфир до 2 часов. Но я звоню не поэтому.
1: Не, ну можно договориться, если там по деньгам будет все нормально.
0: А сколько вот вам денег? Вот, нет, так, скажите, вот,
1: если... стоп. Давайте я как в фильмах, как про коррупционеров напишу вам на листке.
0: Так сказать. А почему вы рисуете? Это что? Я вообще звоню Владимиру
1: Вольфовичу. Давайте я почитаю вот
0: ваше... Подожди, я уже дозвонился. Что вы читаете? Я звонил. Вот смотрите, работает все. Владимир Вольфович.
2: Алло. Абонент сейчас занят и не сможет ответить.
1: Да, я подтверждаю.
2: А говорит с вами голосовой ассистент Мия.
1: Да, он не сможет ответить.
0: А вот голосовой системе вас не устраивает.
1: А вот страшные вещи пишет наш постоянный корреспондент Лев. По теме. В детстве смотрел фильм. Вроде называется «Гений» с Абдуловым. Так там Абдулов мочится на лицо мужчине. Меня эта сцена тогда испугала.
0: Кто это пишет?
1: Лев.
0: Вы знаете, я вам больше скажу. Меня эта сцена испугала тоже. Бы! Если бы она была. Дело в том, что я очень хорошо знаю этот фильм, но! А сейчас я вот реально задумался. А может быть, это... Я знаю не полную версию.
1: А о, Лев посмотрел режиссерскую.
0: Это там все... Не зря же фильм называется «Гений». Да, ведь...
1: Чертов гений!
0: Ну, согласитесь, вам бы такое даже в голову
1: да
0: не пришло.
1: Да не вообще как
0: будто. Потому что вы не такой. А какой, где мы, кто?
1: Не, чувак. Лев, дорогой, напиши подробности.
0: Нет, это очень важно. Нет, просто, может быть, ты перепутал это с фильмом «Дурачок»
1: или
0: «Золотой дождь». Нет, был такой фильм. Знаете, «Золотой дождь»...
1: Я не знаю,
0: с Гедой. Я только сам. Короче, у нас там петух на подходе, видите? Поэтому все.
1: Что, да. Может, потом...
0: Ну, давайте последнюю, да.
1: Ну, давайте петуха дождемся.
0: А его не будет.
1: А его не будет, да.
0: Нет, я его...
1: Так, вот Саня пишет. «Каменскую по кабельному смотрю иногда. Курят все, хоть топор вешай. Ничего не блюрят. И Нагиев там с хвостиком. Его надо замазать».
0: Что, хвостик?
1: Нагиев с хвостиком.
0: Нет, или нет, а зачем? Только хвостик. Это я совершенно согласен. Мы знаем Нагиева лысым,
1: да, нормально. Да, мы к нему уже привыкли. Мы привыкали к нему тяжело, нас ломало.
0: Да, и что это за хвостик такой? Главное, в чем его смысл? Что-то висит. У Нагиева что-то висит, и причем сзади. Я понимаю, спереди. Да, конечно, это...
1: Причем максимально нелепо... Он же там милиционера играет.
0: Зачем у него хвостик?
1: Да, и максимально нелепо смотрится, как он в форме с хвостиком.
0: Ну, милиционер так нельзя. Нет, это бред. Конечно, хвостик надо, во-первых, забрюлить. Ну, раз сзади хвостик, значит, надо что-то и спереди забрюлить.
1: Жужулик тоже забрюлить.
0: Что?
1: Жужулик.
0: Что это будет значить? О, пришел петух.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance.

0: Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
13: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на Небар.ру.
14: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. ОГРН 21-59-14-79-93. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: ставка или по-любительски рашпилем?
1: Ну нет, рабочих вызвали. Рабочие там серьезно, как бы там, вот, болгаркой какой-то, а не знаю, там расплавили мерсяку.
0: А зачем рабочих?
1: Ну, хотя вот странно, я бы это сделал лично.
0: Как конечно.
1: Это, то есть, это как бы приятно, если это же месть, как бы, да, такая. Ну, то есть,
0: конечно,
1: месть,
0: приятно как бы, лично, самому пилить, мстить, конечно. Да. Но, смотрите, ну окей, ладно, значит, распилили, отлично. Но ведь тут важно другое. Ведь важно не что распилили. Это, конечно, хорошо, это справедливое решение суда. Тебе, значит, одна половинка.
1: Соломонова
0: другая.
1: Такое.
0: Да, абсолютно Соломонова. Важно же другое. А кому какая половинка досталась? Насколько справедливо распилили, да? Кому корешки, а кому вершки, как говорится. И тут, смотрите, ведь важно, как они пилили. Первый вопрос там, вдоль или поперек, да? Если, скажем, поперек, то тут важно, значит, кому передняя часть, а кому, собственно, лучшая задняя.
1: А задняя лучшая?
0: Конечно, там колонки.
1: А движок?
0: И большое кресло, на которое, кстати, после развода сразу можно положить уже новую жену. Или хотя бы любовницу. А на переднее там особо не положишь. Правда, да, на переднем, должен признать, есть тоже свои ништячки. Там елочка-вонючка есть, да? Она же на переднем обычно висит. Но, окей, но есть на самом деле третье решение. И вот тут совсем сложно. Да, а ведь на самом деле ее же можно распилить еще и продольно. То есть кому-то крыша, а кому-то, извините, кабриолет без крыши.
1: Нет, там, ну, чтобы по-честному, нужно делить, пилить посередине двери, если продольно, вот сбоку, если пилить.
0: И чтобы кому что досталось?
1: Там уже никому не досталось.
0: Свет
1: мед сдавать.
0: Это очень важно, что это был Мерседес, да, что вот они распилили Мерседес, потому что если бы это была, скажем, Лада, потому что если, ну, как бы, если распилить Ладу, то ничего особо, как бы, не изменится. На Ладе можно и на половинке ехать. По комфорту так же фигня примерно. А Мерседес, конечно, важно распилить, да, кому какая часть останется. Но я только не помню, они когда пилили, я надеюсь, они из багажника-то хоть не забыли все достать? Потому что, например, в 90-х это была бы проблема. Потому что в 90-х в багажнике все время кто-то лежал.
1: Ну, по делу лежал.
0: Ну, конечно, понятно, не просто так, по работе.
1: Не, ну сейчас-то уже, сейчас такие времена, как бы, вегетарианские, никто там не нужен.
0: Я,
1: ну, там,
0: надеюсь.
1: Ну, потому что максимум там лодочный мотор, как бы, на дачу везли.
0: Да, ну, тоже жалко. Но вообще, я вам больше скажу, там новость распилили Мерседес, там кто-то сейчас может даже там хихикать, да, что-то идиот. Слушайте, распилить Мерседес, это вообще нормально. Ничего такого в этом вообще нет. Вот если бы этот муж предложил после развода распилить силиконовые сиськи, которую он ей купил. Вот тут, знаете, все намного сложнее. Потому что как пилить? Да, там, значит, полностью спиливать ножовкой под ноль обе. Или распилить на четыре части. Как бы под ноль. А какая лучше тогда?
1: Ну, слушайте, тут, я думаю, легко бы доказали, что это подарок. Потому что направилось доказать, что
0: машина... А если пилить? Подарок. Потому что, вот, скажем, с ботоксными губами тут проще. Их всего две. Одна ей,
1: а сисек тебе. Что, три?
0: А сисек две, ну, как бы, как пилить? А вот с зубами, с винирами и имплантами, там, по 90 тысяч каждый, вот тут совсем все сложно. Потому что, вот как решать? Кому, значит, самый дорогой имплант такой индийский из китайского фарфора, а кому обычный зуб с корицем?
1: А не дай бог еще и глаз стеклянный.
0: Кого?
1: Кого-нибудь.
0: А кто купил?
1: Совместные.
0: Потому что муж всегда... Муж, я слышу, мне один знакомый говорит, там, вот я и там, я и сиськи вставил, да, я и там зубы. А глаз? А вот действительно, мы стали забывать про глаз. А ведь бывает еще и отбеленный глаз.
1: Ну, это не стеклянный.
0: Ну, неважно, а он кому? Вот смотрите, у нее стеклянный, а я ей, например, отбелил глаз. Ну, в смысле, в хорошем смысле.
1: Ну, это уже не в хорошем смысле.
0: Ну, или... Нет, она, когда отбелил... Нет, интенция, это намерение хорошее было, чтобы он был белый. Нет, кому он достанется после...
1: Пополам пилить.
2: Рвать! Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян призвали чаще выбирать отечественное пиво. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что более 30% потребителей по-прежнему считают зарубежные марки более качественными, хотя российские производители выпускают достойную продукцию. По его словам, стране необходимо развивать собственное производство хмеля и постепенно замещать иностранные бренды.
2: Правильно. Спиваться нужно российским пивом, а не этим всем, вот этой гадостью. Но подождите, я правильно услышал? А 30%?

0: процентов, то есть 30% было сказано, да, 30% по-прежнему, да, поддерживают, считают, что качество иностранного пива.
1: Да, но что лучше выше. Иностранное пиво лучше, чем отечественное.
0: Подождите, 30%? Всего 30%? Слушайте, вообще 30% это просто вообще ни о чем. Это абсолютное меньшинство. Это значит что? Это значит, что 70 считают качественным российское пиво. И что, ему этого недостаточно? А что он хочет, чтобы прямо 100%
1: ну, россиян? Да,
0: то есть кровь бизнесу считал качественным именно российским. То есть даже вот скажите, вот когда останется один последний человек, который, знаете так, скажешь там, да, робко, неуверенно, заикаясь, да, скажешь, что зарубежное пиво качественнее, он тоже его найдет, поймает, да, возьмет за рукав, и настоятельно предложит пить именно наше.
1: Как? Ну, как бы да, он стремится как это... к идеалу какому-то. Нет, ну, что
0: ну послушайте, по-моему, 70%, и это, если 70% выбирает наше пиво, это очень хороший результат. Или, может быть, тогда они выбирают что-то другое. А, то есть, смотрите, это имеет смысл. То есть, если, например, 30% считают качественным зарубежное пиво, а 70% просто пиво не пьют. И вот, может быть, именно это заботит главу Роскачества. То есть, и тогда это действительно проблемка. Что делать?
1: Не-не-не, там сказано 30% потребителей пива. То есть счет велся среди потребителей пива именно.
0: А,
1: что?
0: Окей.
1: А 70%.
0: Все, тогда нет.
1: Ну, тут странно про иностранное пиво в наших современных реалиях, реалиях санкций. Где оно у нас? У нас есть иностранное пиво. Но есть какие-то, может быть, с иностранными названиями, которые производятся где-нибудь под Калугой там, или Рязанью там.
0: А вот, так вот, вот тогда в этом все дело. Да, то есть, ребят, нет, даже не ребята, а кто это? Это глава кого, чего?
1: Товарищи!
0: А, товарищи тоже, да? Это
1: глава Роскачества.
0: Да. А, уважаемый глава Роскачества. Бояться совершенно нечего. Проблемы нет. Потому что совершенно неважно, как называется это пиво, там Болт или Берлинский Козел, все равно оно производится под Калугой.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20:56. Кремов уже очень привстал, надел сандалии из деревянной подошвы, которые привязаны к ноге ремнями, собрался уходить. Эй, господин Кремов, секундочку, у нас 4 минуты, это значит, что все-таки мы что-то читаем.
1: И сразу же срочно в номер важнейшее опровержение от нашего корреспондента Льва. Вот мы обсуждали его детскую травму, о том, что он якобы посмотрел фильм «Гений» с Абдуловым. Якобы там наш прекрасный артист Абдулов Александр мучится кому-то на лицо. Лев провел...
0: Это он по его
1: версии. По его версии. Важно, да. Мы подвергли это сомнению.
0: Лев... Я просто видел этот фильм, мягко говоря, не один раз. И если я что-то не видел, то, возможно, я даже сегодня пересмотрю.
1: Да? Все, успокойтесь, пересматривать не нужно. Так. Лев всю работу сделал за вас. Простите, пишет он, фильм с Абдуловым назывался «Живая мишень». Я погуглил.
0: А, ну, значит, действительно мочился на лицо, раз «Живая мишень». Все правда, да,
1: сколько? А слушайте, а с этим фильмом...
0: Простите, а в чем сюжет лежит?
1: Я
0: попал в мишень? Нет?
1: Это фильм 90-го года. Это
0: ну, разумеется, просто... где еще да. могут мочиться?
1: А на... там, кстати, там еще снимается Эммануил Виторган. Игорь Кваша. Донатас Банионис.
0: Донатас.
1: Донатас,
0: да. Подождите секундочку.
1: А Донатас, это слово Донаты?
0: Ну, нет, это Донатас. А Донатас, это какого слова?
1: Александр Порошенков.
0: Нет, секунду. Кому он мочится на лицо? Кваше или Донатасу?
1: Не знаю, да, надеюсь, кому-то, кого-то, дебютанту какого-то, надеюсь, какого-то, знаете, молодому артисту. Там, в общем, фильм мафиозный, там, про разборки.
0: Не, спасибо, да. А что там, мы же... Давайте напомните им тему. Мы про то, что забрюли, что вырезали.
1: Что вы...
0: Вот что, вот эту такую сцену надо вырезать, как раз Донатас Банионис.
1: Нет, ну не раньше.
0: Ну хорошо, ладно, хорошо, вы смотрели этот фильм?
1: Нет.
0: Вот, ну вот как вам кажется, включите свое творческое воображение. Вы, в конце концов, и театральный-то, собственно, закончили. И, кстати, и как режиссер. Так вот, расскажите мне, вот как бы вы, что вы видите, про что эта сцена могла быть?
1: Когда, ну, это, один... когда поймал, я думаю, хороший милиционер плохого бандита и покарал его как будто. Ну, вот
0: это, а, это, то есть это правосудие в стиле 90-х, да? Такое настоящее уличное. И правильно, потому что если... А то есть Абдулов был милиционер, а Кваша...
1: Я не знаю.
0: А Кваша это? Ну,
1: Игорь Кваша такой, да. Ну. И Эммануил Виторган еще там, не забывайте, не сбрасывайте со счетов.
0: Не путать с его сыном, как да. его там, да.
1: Ну, не, ну,
0: а он на кого не мочится, никого не наказал. Это важно.
1: А вот чтобы люди добавили, вот как бы в фильмы. Вот Семен пишет: я бы в бригаду добавил больше Саши Белого и пчелы, а Макса бы убрал. Не хватает в бригаде бандитского.
0: Чего убрал? Макса?
1: Макса убрал.
0: А что он имеет? Это в смысле из-за приложения все?
1: Я не знаю.
0: А при чем здесь? Зачем? Какого Макса?
1: Кто это такой Макс? Там какой-то Макс в этой бригаде.
0: Макс в бригаде? Что-то я, может, я, конечно, я так особо не... Ну, ты, там Макс был в бригаде?
1: Нет, может, он не в бригаде был, может, он был отдельно.
0: А я бы из бригады убрал Телеграм. Так вот пишет, например... я вот... Товарищ, если я сейчас не читаю, вы сами должны понимать, почему. Ну, хорошо. Вот пишет: добрый вечер, КХ, пишет наш друг, так себя называет человек. Добрый вечер, КХ, а может иноагентов всех вырежем и замажем, а вместо них пририсуем везде шамана? А у нас что, в фильмах есть иноагенты?
1: Ну так исторически сложилось, что да, есть.
0: А, и там по старинке.
1: Да, ну, и там, как бы, под звездочкой там отмечают обычно,
0: да?
1: предупреждают об этом.
0: Серьезно? Да? Я просто не смотрю. Так а зачем вообще эти фильмы показывают? Тогда нужно
1: фильм хороший.
0: Нет, просто вообще фильм запретить полностью, и выйдет шамана и объяснит.
1: Просто показывает
0: там.
1: Шамана, да?
0: Ну, просто, нет, мне надо пока, просто он объяснит там, что к чему, что он может сказать там, да? Да не обязательно шамана, кстати. У нас что, просто есть хороший человек, например, там, кто? Да даже, на самом деле, если выйдет там, я не знаю, просто там, да даже укупник.
1: Пельш!
0: А, вот, это кто?
1: Это не Пельш.
0: А кто это? А это все. А, это все. Посмотрите на время. Да, все. Ну что, товарищи, все. И не все только для тех, кто заходит и традиционно подписывается на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс. Giants up for Detroit.

0: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. ОМВ Берег, город Казань, улица Пушкина, 1,46, Украина 121-59-14-59-93, 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ЛГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
0: Микс из главных треков недели. Это
4: Мега Микс. Рекорд Мега Микс.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Ограничен 21-59-14-79-93. 18+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшн 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
7: Реклама в Казани. 500-54-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Классика рекорда.

0: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, срок, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Цена с учетом приветственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Нужна мебель? Есть решение. Мега-мебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
9: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

Продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. И помните, что также в мобильном приложении Рекорда для вас есть интернет-радиостанция Пати 24/7, которая является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая еще 90 минут здесь специально для вас звучит на Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

позитиве. Ну и, конечно же, друзья, призываю вас всех превращать вашу домашнюю вечеринку или ваши домашние вечеринки в рекордное. Будь вы дома, будь вы за городом, устраиваете ли вы open-air, жарите ли вы мясо или, может быть, празднуете день рождения. В любом случае, друзья, громко включайте рекорд-пати и танцуйте по полной программе, потому что музыка здесь максимально танцевальная, максимально партийная, что называется, и специально для вас все это создано. В ближайшие 60 минут продолжаем двигать планету в правильном танцевальном направлении, продолжаем наполнять импровизированные танцполы и делаем это вместе. Вместе с Рекордом и нашей радиовечеринкой Рекорд Пати.

угадали. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Выбирайте, что вам больше нравится. Более 100 интернет-станций на любой вкус, на любой выбор, на любой музыкальный, танцевальный. Конечно же, не забывайте про интернет-радиостанцию Пати 24/7. Ну и, разумеется, помните о том, что все люди, которые находятся вокруг вас прямо сейчас, а я надеюсь, таких много в данную секунду, тоже ждут от вас музыкального вкуса хорошего и, разумеется, отличной музыкальной вечеринки. Поэтому не ударите в грязь лицом и забегайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Далее про расписание еще 30 минут нашей радиовечеринки Рекорд Пати здесь, на Рекорде. Погнали! Рекорд!

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Все свежее, музыкально-танцевальное практически. А потому подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ищите, собственно говоря, шоу вейкаперов, шоу Кремова и Хрусталева. Из моих шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, диджей Кефир, диджей Гвоздь и еще много-много героев эфира, которые представляют свои радиошоу. Все это в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Подписались прямо сейчас, если не подписаны. Я уже это говорил, но тем не менее, я хочу, чтобы нас с каждым днем становилось все больше, больше и больше, чтобы мы могли вести с вами классный диалог в соцсетях. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока!

Рекорд Клаб. Армин ван Бюрен. Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио, только музыка. Рекорд Дэнс Лето.